Мухагазма. Кота с ума сроки не кане. Сори, забыл гулюкашем. Да, забыл сам. Йо, два касан да сиди кане по бардаграм ки. Та с ума двим зел мэсу. Фу кота с ума кия гаули. Си тач дзят не. Хамар сирей ки. Да жадид чекам. Да гаде. Газел де, назам де, сандара да. Деги жара сим зят де. Ав якинан чеги сра сарей кини. Ну аги по генту генту. По мосихе мане баскулиши.